Изначально в 1972 году эту историю впервые исполнило австралийское трио New World, но по-настоящему песня стала известной только через 4 года, в 76-м, когда подружилась с командой Smokey. Ребята, можно сказать, познакомили Элис со всем миром. В столице 3 часа 20 минут. Альбана, Рамина Пауэр и Леонид Агутин скоро напомнят о себе здесь, на Retro FM.

тем, кто сегодня, 25 июля, отмечает свой профессиональный праздник. Дороги как бы не нужны, дороги как бы не важны. Ведь они речная полиция. День образования подразделений водной полиции празднует сегодня в стране. Наше поздравление. В столице 3 часа 35 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Пупо и Тайп. Они впереди.

ни к чему хорошему. Бесконечный просмотр коротких видео, тиктоков, шорцев и так далее не приведет. Специалист заявляет, что постоянные дофаминовые всплески ухудшают концентрацию, внимание и самоконтроль. Также могут усиливать тревожность, эмоциональное выгорание. Особенно если лента с видео заполнена то ли негативом, то ли наоборот таким успешным успехом. Ну, хоть к проверенной временем музыке никаких претензий ни у кого вроде нет. С ней на Retro FM на подходе Maywood. Столица 3 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Life может и wonderful, жизнь чудесна, прелестна, но кризис среднего возраста никто не отменял, который, согласно новостям, стал гораздо раньше, что ли, настигать российских мужчин. Если раньше период переосмысления жизни начинался в 40-45 лет, то сейчас и в 28-30. Во всем, как говорят специалисты, виноват культ успеха. Соцсети, которые красивой картинкой формируют, ну, завышенные ожидания. Такие дела. Столица 4 часа 19 минут на Ретро-ФМ. Вот-вот музыкально услышимся и пересечемся с синей птицей и диджеем Мендесом. Они на подходе.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

1986 году Крису Норману пришла мысль покинуть группу Smokey, чтобы начать сольную карьеру. Коллектив находился в творческом кризисе, а музыкант хотел попробовать новое звучание. Правной точкой стал его хит «Midnight Lady», затем и эта история, которую написал немецкий продюсер Дитер Боллин. Успех окончательно убедил Криса выступать сольно. В столице 4 часа 35 практически минут. На Ретро FM приближаются Мадонна и Рок Острова.

Если у Стинга Десерт Роуз уже сколько лет, то нам в этом сезоне в интернетах предлагают попробовать новинку, освежающий десерт в виде мороженого из мякоти арбуза или дыни. Сначала мякоть замораживают, а затем взбивают со сливками до кремовой основы и можно лопать. Если что. Ну, а тем временем в столице 4 часа 49 минут на Ретро FM. До финала этого часа услышим Modern Talking и Самоцветов.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не два, все же один, точнее даже одно мгновение здесь на Ретро FM, на радость нам, отдыхающим, музыкально нарисуется, появится Манетворк, Крис Ри, команда, премьер-министр, в их случае будет все же два, будет два билета в лето, эту историю совсем скоро услышим. Не переключайтесь, столица, 5 часов 19 минут, всем отличный саббат.

Имя нового знакомого прозвучало, и насчет раз, два, три успешно забыто. Весьма распространенное явление, особенно если знакомство за короткий промежуток времени несколько. Далее имен не назову, назову название коллектива, который услышим далее на Ретро-ФМ. Это «Бананарама» в столице, 5 часов 35 минут.

сон — это лишь сон, хотя, согласно народным приметам, минувшей ночью, если что-то приснилось, то это вещий сон. Но есть но. Даже если приснилось что-то страшное, это лишь игра теней, которые с рассветом уйдут, оставив место для ясности. Отставить переживания, что ли, скажу так. Столица 5 часов 49 минут. На ретро-ФМ до финала этого часа успеем услышать Bad Boys Blue и Blondie.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

0: Как есть выражение, осторожнее с желаниями. У Сиси Кейдж предостережение. Осторожнее с любовью. И опыт — это магия, что ли, момента, яркие эмоции. Хоть и вспыхивают внезапно в ночи, но гаснут, когда возвращается реальность. Ня. Всем чудесного выходного дня. Отдыхаем с вами, ждем скорого музыкального появления на Retro FM Rockset. В столице 6 часов 20 практически минут.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Верно, неверно. То, что это Рикардо Фолли на Ретро FM, действительно так. А вот удобство нарезанных арбузов, их в целом безопасность для приобретения специалисты поставили под сомнение. Если что, на свой страх и риск приобретаем. Ретро FM, это 6 часов 35 минут столица. И это Silent Circle и Игорь Саруханов на ближайшее.

Оплошали, извинитесь. Пускаем в код все свои сори. Простите, извините, как Blue System здесь на Retro FM. Это их дебютный сингл, первая музыкальная работа в копилке, которая была написана Дитером Воленом из Modern Talking для Modern Talking. Но после распада дуэта Дитер пристроил ее в свой новый музыкальный проект. Ну, не пропадать же добро, конечно. Всем доброго утра. В столице 6 часов 49 минут. До финала этого часа еще успеем музыкально поприветствовать в эфире Фэнси и команду «Здравствуй, песня».

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: 20 числах июля далекого 80-го года обновила музыкального шороха в мире, представив эту самую историю, которая в итоге стала одним из самых эмоциональных и пронзительных хитов 20 века. Умиляет иногда работа искусственного интеллекта, который говорит, эта песня в 2011-м была включена в зал славы премии Грэмми, стал перепроверять, и тут, ой, не в 2011-м, а в 2015-м, и не эта песня, а другая. В общем, всем нам нужен отдых, подведу к этому, пока выходное время позволяет. Занимаемся этим приятным занятием. В столице 7 часов 20 минут. На Ретро FM скоро музыкально отметится Майкл Джексон и Нэнси.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха около 33 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще две комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.

все так, но есть нюанс. За последние два десятилетия этот момент в минусе или имеет отрицательный рост, как некоторые выражаются. Все больше становится одиночек, а не семейных пар. Особенно это заметно в столице, говорят новости. Отказ от традиционной модели эксперт связывает с стремлением граждан к личному успеху и построению карьер. Такие дела. В столице 7:35 на Ретро FM. Скоро отметится Art Company.

Как там говорится, моя уходить, ваш оставаться. Оставаться проверенной временем музыкальной компании Retro FM. Для грядущего Тимур Скалова ровно 8 по Москве. Сразу после Сандры встречайте в эфире. Ну, а я Батупол. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. Всем не скучноватых.

0: Ну, красно-желтые дни придут к нам примерно через месяц. Надеемся, что не раньше. Хотя сегодняшний день в Москве тоже немного дает осенью, благодаря своим серым и пасмурным краскам. Но даже они не смогут испортить нам заслуженный выходной. И какие рекомендации на него дают звезды, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Для тех, кто подзабыл, напомню, 25 июля, суббота на календаре. День потребует осторожности в общении с близкими. Последовательность и умеренность принесут выгоду. Далее по порядку. Овны, сегодня ваши убеждения подвергнутся критике. Держите себя в руках и берегите отношения с близкими. Тельцы, используйте свое красноречие или знакомых для решения проблем и сложностей. Близнецы, в отношениях с партнерами могут подняться сложные вопросы, так что проявляйте терпение. Раки, между быстро и качественно. Выбирайте второе. Скорость не принесет удовлетворения. Львы, за чувством подъема сегодня будет скрываться что-то более сложное и требующее внимания. Не игнорируйте это. Девы, спокойный подход к домашним делам создаст именно ту устойчивость, которой не хватало. Весы. Острый эмоциональный импульс в общении сработает против гармонии. Придержите первую реакцию. Скорпионы, избегайте важных покупок и вложений, особенно под чьим-то влиянием. Стрельцы, сопротивление извне укажет на то, чего вы реально хотите. Козероги, сегодняшние размышления в тишине оставят глубокий долговечный след. Не стоит ускорять этот процесс. Водолеи, внезапно возникший конфликт укажет на то, что нуждается в обновлении. Ну и, наконец, рыбы. Сверьтесь с внутренним компасом и спросите себя, а в том ли направлении вы двигаетесь? Ну а мы двигаемся вперед и только вперед в компании Демиса Руссоса.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: изысканный утренний привет от Стинга, к которому с удовольствием присоединяюсь. И я, Тимур Соколов, с пожеланиями доброго утра и отличного выходного дня всем, кто планирует провести его в компании Retro FM, Modern Talking и веселые ребята далее с нами, а чуть раньше танго от Ингрид. Так что далеко не уходите, станцуем.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха около 33 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
10: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
9: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: Эта песня, друзья, в очередной раз напоминает нам, что лето в нашей климатической зоне на вес золота. Так что не теряйте время, просыпайтесь и наслаждайтесь этим прекрасным летним днем. Наслаждается вместе с нами Марат Бекметов. Какие новости он нам принес, узнаем прямо сейчас. Марат, приветствую.
1: Доброе утро. Ситуация с топливом в ряде регионов России стабилизировалась. Там выросло число работающих заправок, а очереди сократились. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, положительную динамику показали Забайкалье, Калининградская, Иркутская, Архангельская, Саратовская области, Кубань и Татарстан. В Минэнерго отмечают, что стабилизация произошла на фоне принятых правительством мер, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, обеспечение их импорта и максимальной загрузки НПЗ. Минпросвещение официально утвердило 32 учебника по истории регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости. В список допущенных вошли книги «История нашего края», «Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6-7 классов. Кроме того, перечень пополнили региональные учебные издания по истории Кубани, Адыгеи, Бурятии, Марий-Эл, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и ряда других регионов страны. Сегодня день памяти Владимира Высоцкого. Поклонники несут цветы к его могиле на Ваганьковском кладбище. Звучат стихи и песни Высоцкого. Всего написал больше 700 песен и стихотворений, а также сыграл десятки ролей в театре и кино. Самые популярные «Вертикали» служили «Два товарища», «Место встречи изменить нельзя». Напомню, легендарный поэт, музыкант, актер и символ эпохи 70-х скончался 25 июля 80-го года. Сегодня в России День работников торговли. Ежегодно он отмечается в четвертую субботу июля. Еще со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. Сегодня торговля одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. При этом в свой профессиональный праздник значительная часть виновников торжества принимает поздравления, как правило, оставаясь на рабочем месте. Сегодня восьмой день круиза «Ретро-ФМ». Участники путешествия мечты проведут его в греческом Волосе. Город на побережье залива Пагаситикос расположен у подножия горы Кентавров Пелиона. Сегодня же на борту лайнера «Астория Гранде» участников путешествия мечты ждет концерт группы «Плазма», а сразу после вечеринка «Ретро-ФМ» с танцами до утра. Добавлю, что узнать больше о приключениях участников круиза «Ретро-ФМ» можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. В конце выпуска курсы валют. На выходные ближайший понедельник доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра и удачного дня.

0: «Ты да я, да мы с тобой». Таков вольный перевод песни «Just with two» от Modern Talking. В общем, только мы вдвоем, вы и я. Идеальная компания, считаю, для субботнего утра. Да, еще чашка ароматного кофе и большая порция лучшей музыки. Том Джонс, подтверждение моих слов, через пару минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев, узнаете уже сегодня в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Эко-квартал Алания.
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
10: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
11: Сколько, сколько?
10: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
12: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

to Hate You. Это Erasure на Retro FM. А послезавтра к нам в гости придет человек, творчество которого невозможно не любить. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от сердца. О ком речь, спросите вы? Пупо, друзья, настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг 27 июля накануне своих концертов в России придет на Retro FM. Не пропустите эфир с Пупо 27 июля в понедельник в 11 часов утра. Ну а в самом ближайшем будущем с нами Мэйвуд и Ялла.

0: Это команда Secret Service приглашает нас с утра в кафе. Правда, название этого кафе немного странное, судя по названию композиции. Кафе двух чучел. Хотя в субботу с утра, я думаю, самое то. 9.06 уже в столице. Рекомендации звезд. Прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 25 июля, суббота. День потребует осторожности в общении с близкими. Последовательность и умеренность принесут выгоду. Далее по порядку. Овны, сегодня ваши убеждения подвергнутся критике. Держите себя в руках и берегите отношения с близкими. Тельцы, используйте свое красноречие или знакомых для решения проблемы сложностей. Близнецы, в отношениях с партнерами могут подняться сложные вопросы, проявляйте терпение. Раки, между быстро и качественно выбирайте второе. Скорость не принесет удовлетворения. Львы, за чувством подъема сегодня будет скрываться что-то более сложное, требующее внимания. Не игнорируйте это. Девы, спокойный подход к домашним делам создаст именно ту устойчивость, которой не хватало. Весы, острый эмоциональный импульс в общении сработает против гармонии. Придержите первую реакцию. Скорпионы, избегайте важных покупок и вложений, особенно под чьим-то влиянием. Стрельцы, сопротивление извне укажет на то, чего вы реально хотите. Козероги, сегодняшние размышления в тишине оставят глубокий и долговечный след. Не стоит ускорять этот процесс. Водолеи, внезапно возникший конфликт укажет на то, что нуждается в обновлении. Ну и, наконец, рыбы, сверьтесь с внутренним компасом и спросите себя, в том ли направлении вы двигаетесь.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Пока мы наслаждались группой Смоки, новость появилась интересная. Мерседес золотой через букву А и Берегиня. Эти и другие необычные имена получали новорожденные дети в Подмосковье. Среди редких женских имен также звучали Александрита и Наоми. Среди мужских Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Как вам новость? Ну, главное теперь, я думаю, чтобы маленькая Александрита вовремя объяснила маленькой Наоми, что обе они выросли в Люберцах, а не на подиуме в Милане. Ник Кершоу, вот такое имя у нас впереди. Чуть раньше группа «Рефлекс». Тимур Соколов с вами. Всем доброго утра.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот даже если попытаться перевести эту песню, то у вас получится абсолютно бессмыслица, которая просто хорошо спета и удачно продана. Да, и сам автор, коим является Ник Кершоу, не раз заявлял, что песня «The Riddle» — не что иное, как чепуха, записанная в спешке. И вот такая чепуха, представляете, стала хитом. Далее будет много смысла. Все потому, что с нами Марат Бекметов и новости прямо сейчас. Марат, приветствую.
1: Доброе утро. Новые решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом сообщили в ЦБ после заседания Совета директоров. Напомню, накануне Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. Это 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику, но в последние два раза он делает это аккуратными шагами на 25 вместо прежних 50% пунктов. Многие эксперты прогнозировали сохранение уровня ставки на фоне роста цен на топливо. Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Сумма составляет 3850 рублей. Ее необходимо внести при создании записи на подачу документов. После заполнения нужных данных система перенаправляет на страницу оплаты. Перенести запись можно только один раз. Если отменить визит позднее, чем за 72 часа до назначенного времени, то сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя, сбор также не вернут. Сегодня в России отмечается День сотрудника органов следствия. Это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов, Следственного комитета, а также следственных подразделений МВД, ФСБ и не только. Добавлю, что дата этого профессионального праздника выбрана не случайно. Именно 25 июля в 1713 году именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России. Это Следственная канцелярия. Почти половина россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тысяч рублей. Таковы данные свежего исследования, которое приводит газета «РУ». Опрос также показал, что большинство покупают подарки заранее, почти 2/3 за несколько недель до события, еще около 1/3 за 2-3 дня. Для половины граждан выбор подарка – это скорее приятная забота, чем обязанность. В качестве презента россияне чаще всего хотят получать полезные в быту вещи. Деньги предпочел бы каждый пятый, а впечатление – 13% опрошенных. Необыкновенный круиз «Ретро-ФМ» продолжается. Этим утром лайнер «Астория Гранде» прибывает в греческий Волос. Город на побережье залива Пагаситикос расположен у подножия горы Кентавра в Пелиона. Участники необыкновенного путешествия смогут погрузиться в историю Волоса от мифов об аргонавтах и античного Иолка до современной архитектуры. А уже вечером на борту «Астория Гранде» состоится концерт группы «Плазма» и знаменитая вечеринка «Ретро-ФМ» с весельем и танцами под суперхиты до самого утра. Добавлю, что посмотреть фото и видео из этого уникального путешествия можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. В конце выпуска курсы валют на выходные. Понедельник: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: Даже появление Мадонны в финале чемпионата мира по футболу не помогло Аргентине выиграть. А вот появился бы там Валерий Леонтьев, то все могло бы сложиться по-другому. Валерий Леонтьев появится сегодня в программе «Ю» на Ретро-ФМ в 13.00 по Москве. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Эко-квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое, пломбир, коровка из кореновки, крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, если вы до сих пор сомневались, стоит ли сегодня выбираться из постели, то группа Texas только что дала вам отличный совет. Лето ждать не будет. Уикенд уже наступил, так что вперед! Жить эту жизнь под лучшую музыку от Retro FM. Шеры группа Форум составит вам компанию в финале этого часа. 9:50 уже в Москве. Всем доброго утра.
1: Реклама. Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: круглосуточно.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: вот так и больше никак. Пела нам только что группа «Русский размер». Но так ли все категорично на самом деле, друзья, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 25 июля, суббота. День потребует осторожности в общении с близкими. Последовательность и умеренность принесут выгоду. Далее по порядку. Овны, сегодня ваши убеждения подвергнутся критике. Держите себя в руках и берегите отношения с близкими. Тельцы, используйте свое красноречие или знакомых для решения проблем и сложностей. Близнецы, в отношениях с партнерами могут подняться сложные вопросы. Проявляйте терпение. Раки, между быстрой качественно выбирайте второе. Скорость не принесет удовлетворения. Львы, за чувством подъема сегодня будет скрываться что-то более сложное, требующее внимания, так что не игнорируйте это. Девы, спокойный подход к домашним делам создаст именно ту устойчивость, которой не хватало. Весы, острый эмоциональный импульс в общении сработает против гармонии. Придержите первую реакцию. Скорпионы, избегайте важных покупок и вложений, особенно под чьим-то влиянием. Стрельцы, сопротивление извне укажет на то, чего вы реально хотите. Козероги, сегодняшние размышления в тишине оставят глубокий и долговечный след. Не стоит ускорять этот процесс. Водолеи, внезапно возникший конфликт укажет на то, что нуждается в обновлении. Ну и, наконец, рыбы. Сверьтесь с внутренним компасом и спросите себя, а в том ли направлении вы двигаетесь?
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: пусть вернется только хорошее, хотя бы в приятных воспоминаниях, а все остальное пусть останется в прошлом и больше никогда о себе не напоминает. Дмитрий Маликов только что на Ретро-ФМ. Ну а далее о себе напомнят очень хорошие люди, которым мы всегда рады. Юрий Антонов и диджей Бобо появятся в самом ближайшем будущем. 10:19 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Доброго утра!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: В Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха около 33 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
4: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Эко-квартал «Алания».
9: Безопасность, комфорт, эстетика.
8: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
12: Магазин «Охотник» на Владикавказской 37 вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской 37, напротив рынка «Алан».
13: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
15: Свадьба или новоселье?
14: В «Хоумберри» все для отличного приданого
15: или идеального домашнего пространства.
14: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
15: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
14: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
15: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
14: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
15: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
16: Подробности акции у продавцов-консультантов.
17: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Всем нам сегодня желаю жаркого лета, яркого выходного дня, ну и дороги к морю по возможности. Десять 10:30 в Москве. Время новостей на Ретро-ФМ. Марат Бекметов в студии. Приветствую.
1: Доброе утро. Инфляция в России составила почти 6%. РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка пишет, что в течение первых двух месяцев лета рост цен ускорился. На динамику значимо повлияли позиции с изменчивой стоимостью, среди которых топливо и плодово-овощная продукция. Накануне, напомню, Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. Это уже 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. При этом эксперты ожидали сохранения показателя на фоне роста цен на топливо. Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. Граждане России имеют право находиться в республике до 30 дней. Такие данные содержатся в поправках к положению о визовом режиме Черногории. Каким будет порядок въезда после 31 октября, в документе не уточняется. Ранее в Подгорице заявляли, что в рамках синхронизации политики с Евросоюзом для вступления в это объединение им придется ввести визовый режим с Россией. В России началась разработка укороченной версии самолета МС-21. Она ведется в рамках контракта, заключенного между Минпромторгом и ПАО «Яковлев». Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил «Коммерсанту», что самолет МС-21, как ожидается, получит версию в укороченном варианте после 2028 года. В ноябре глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что для создания укороченной версии самолета МС-21 потребуется не менее 2 лет. Сегодня день речной полиции. Впервые в структуре правоохранительных органов России такое подразделение появилось во второй половине 19 века. Речная полиция была создана как особый орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Петербурга. Затем такие подразделения стали появляться и в других регионах страны. Речная полиция сегодня ведет борьбу с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта. Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе. Экстремальной жары или сильных похолоданий в столичном регионе не ожидается. Температура воздуха будет примерно на 1 градус выше климатической нормы. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Он отметил, что в последний месяц лета жителей столичного региона ждет умеренно теплая и ровная погода. Финансы выпуска. Курсы валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 78 рублей 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. А я всем желаю доброго утра и прекрасной субботы.

0: Joaquin Wild, Камбоджа, называется песня. И сразу вопрос на знание географии. Какой город является столицей этой страны? Правильно. Пномпень. Да я тоже не знал, честно говоря, просто загуглил.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
7: Сколько, сколько?
6: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: планах на вечер нужно думать с самого утра. И группа «Ля Буш» с треком «Be My Lover» как бы дает намек на вечеринку «Ретро FM», которая сегодня, как и всегда, стартует в 21 час по Москве. Это, пожалуй, самое лучшее, что можно придумать для отличного субботнего вечера. Ну а для отличного субботнего утра я вам в ближайшее время поставлю Майкла Джексона. Еще послушаем песню из «Кавказской пленницы».
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: круглосуточно. Да?
1: 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк.

0: Это Черри Лейн, Мами Блю, а я тем временем напоминаю вам, друзья, у нас появилось новое приложение Radio Hub. Быстрое, удобное, без лишних кнопок, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу, множество интернет-потоков. И самое главное, что все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub, новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM всегда и везде. Даже в море, даже в Греции, где сейчас проходит круиз Retro FM. И очередное прямое включение Саши Светловой и Риты Субботиной, ведущих шоу «Первая смена», ждет нас уже совсем скоро. Не пропустите.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб «Сайбер Икс».
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Ретро-ФМ. Дайджест. Всем привет из греческого города Волос, родины аргонавтов.
1: Это ваши Саша и Рита, первая смена из круиза Ретро-ФМ.
0: Скоро мы сойдем на берег и познакомимся с достопримечательностями этого классного курортного городка.
1: Здесь очень много интересных исторических мест, которые мы уже честно очень хотим посетить. А еще это финальная остановка нашего греческого маршрута, так что не обойдется без сувениров.
0: Ну а вечером вернемся на Сторио Гранде и устроим для всех гостей лайнера еще один долгожданный концерт. Сегодня на сцене наша любимая группа «Плазма».
1: Вечером обещаем новые подробности. До следующего включения.
0: Круиз Ретро-ФМ.

0: А вот я тщетно пытался вспомнить, что мне сегодня снилось, и потом вспомнил, что я сегодня практически не спал. Да, готовился к встрече с вами, волновался. Ну и какой тут сон. Ну и безумно рад тому, что встреча эта произошла, друзья. Далее нас ждет рандеву с группами Smokey No Mercy. 11:35 уже в столице. Выходные в самом разгаре. Тимур Соколов у микрофона. Всем пламенный привет. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Узнаете уже сегодня в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Пусть сегодня ветер принесет только хорошие перемены и только хорошие новости. А вот хорошую музыку принесу вам я. Команда Five Letters уже совсем скоро, чуть раньше легендарная Абба и Angel Eyes.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. Все инструменты РУ. Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: только вперед.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». На автозаправочных станциях «Северная сеть» организуют интеграцию видеопотока с камер наблюдения в систему МинЖКХ. Как сообщает ведомство, работа проводится по поручению главы республики Сергея Миняйла. Это позволит оперативно выявлять повторную заправку одного и того же автомобиля на одной АЗС в обход действующим ограничениям на отпуск топлива. Напомню, сейчас по программе «Свой регион» владельцы автомобилей, зарегистрированных в Северной и Южной Осетии, могут заправить до 40 литров бензина. Если машина зарегистрирована в другом субъекте, такой же объем топлива можно получить при предъявлении документа, подтверждающего проживание или рождение в республике. Для автомобилей из других регионов действует лимит до 20 литров. Ограничения не распространяются на дизельное топливо. 31 миллион рублей выделили предприятию «Владтрамвай» из бюджета Владикавказа. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии собрания представителей города. Средства направят на погашение кредиторской задолженности и компенсацию так называемых выпадающих доходов, связанных с перевозкой школьников. При этом льгота на проезд для учащихся сохранится. Изменится только механизм ее субсидирования в связи с передачей полномочий по организации пассажирских перевозок на региональный уровень. Во Владикавказе продолжается ремонт школы номер 44. Специалисты завершили демонтаж конструкции и покрытия, заменили сеть электроснабжения и водоснабжения, канализационную и отопительную системы, а также автоматическую пожарную сигнализацию. В ближайшее время строители приступят к малярным работам. После ремонта школу оснастят современной мебелью, оборудованием, интерактивными досками и компьютерной техникой. Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 30 июля при поддержке «Авторадио» в кинопрокат выйдет комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, единственный житель горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурата Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Курс доллара на сегодня – 78 рублей 3 копейки, курс евро – 88 рублей 89 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот именно это слово «Привет» совсем скоро скажет вам легенда итальянской музыки. Единственный неповторимый в своем творчестве певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо, чьи песни стали настоящими саундтреками к жизни. Его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от сердца. В общем, 27 июля в понедельник в 11 утра не пропустите Пупо в гостях на Ретро-ФМ. Ну а пока привет говорю вам я, Тимур Соколов, и обещаю в ближайшем будущем здесь Владимира Высоцкого в день памяти нашего любимого певца. Послушаем его песню «Корабли» уже скоро на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще две комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб Cyber X.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Cyber X на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Animal of Us называется песня. Каждый из нас стал немножко счастливее. Да, об этом свидетельствует индекс счастья, который в июне вырос до 59 пунктов. Он растет с мая этого года, сообщает ВЦИОМ. Эксперты связывают это с летом и сезоном отпусков. Ну что? Раз нам говорят, что мы счастливы, то будем счастливы. Куда деваться? И поможет нам в этом лучшая музыка от Retro FM. Игорь Николаев и Бунем впереди.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
7: Сколько, сколько?
6: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Living La Vida Loca на Retro FM переводится, кстати, как «жить безумной жизнью», что, собственно, и делает Рики Мартин. Ну и Валерий Леонтьев от него не отстает. Подробнее об этом слушайте в программе «Ю» через несколько минут, ровно в 13.00 по Москве. Я же, Тимур Соколов, с вами прощаюсь и ухожу жить свою нормальную, спокойную жизнь. Пока.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: Самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А садись на 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Москве 13 часов. Самое время для программы «Ю» и для того, чтобы рассказать про еще одного отличного артиста.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Это программа «Ю» и субботний рассказ о музыке и о тех, кто непосредственно участвует в ее создании. Сегодняшний герой — это артист, голос и образ которого прочно стал частью музыкальной истории, частью нашей музыкальной культуры. Человек-эпоха, человек-яркий образ, сценический феномен и, конечно, исполнитель, подаривший множество хитов и запоминающихся шоу. Народный артист России Валерий Леонтьев. Он точно умел сделать сцену пространством не только для песни, но и для действия. Яркие костюмы, пластика, драматургия и, конечно, сильный, эмоционально насыщенный голос, которому легко удается достучаться до многих и многих слушателей. Леонтьев стал фактически первым в нашей стране исполнителем, который превратил свое выступление в самые настоящие шоу с использованием эпатажных костюмов, которые часто он сам и создавал. Да, он начинал во времена, когда большинство исполнителей придерживались академического стиля, то есть стояли у микрофона в строгих костюмах и делали акцент на ровном, правильном вокале без лишних движений. Его репертуар включает танцевальные, лирические, драматические вещи от легких песен до глубоких, почти кинематографичных работ. Валерий Леонтьев не ограничивал себя одним успешным образом. Он регулярно менял репертуар, сотрудничал с ведущими авторами страны. В плюс ко всему, высокая работоспособность, которая позволяла выдерживать и плотный гастрольный график, и многочасовые репетиции, ну и как следствие оставаться интересным для публики. Сегодня в программе «Ю» вместе постараемся пройтись по разным граням творчества Леонтьева. Будет музыка, будут истории, как о песнях, так и о самом артисте. Попробуем разобраться с тем, как все начиналось. Ну и перед тем, как отправиться в наше увлекательное путешествие, нужно сделать что? Конечно, нужно дождаться правильного сигнала светофора. О, а вот, кстати, он. Зеленый. Загорелся. И тушить мы его совсем не собираемся. В любом случае, вряд ли у кого-то это могло бы получиться.

0: Валерий Леонтьев и зажигательный хит 84 года, созданный композитором Раймондом Паусом на стихи Николая Зиновьева «Зеленый свет», или некоторые еще называют эту песню «Светофор».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: В программе «Ю» сегодня народный артист России Валерий Леонтьев. Давайте сейчас вспомним некоторые важные этапы на пути к этому высокому званию. Будущая звезда советской, а потом и российской сцены, родился в 49-м году в небольшом селе Усть-Уса в Коми АССР, ну теперь это республика Коми. В 61-м году семья переехала в город Юрьевец, Ивановская область, где Леонтьев окончил среднюю школу. И хотя уже в детстве он занимался танцами и солировал в школьном хоре, на самом деле в его планы совсем не входило связывать свою жизнь с музыкой. Леонтьев мечтал стать океанологом и поступить в Дальневосточный университет, но этого не случилось из-за банальной нехватки денег. Чуть позже он подал документы в московский ГИТИС, но затем передумал и забрал их обратно. После чего успел поработать портным, почтальоном, электриком и много кем еще. Далее, в 68-м году, был переезд в Воркуту, где наш сегодняшний герой поступил в филиал Ленинградского горного института. Но так его и не окончил, все-таки бросив учебу ради сцены. В Воркуте он участвовал в художественной самодеятельности, и в 72-м году состоялся его первый концерт в ДК строителей и шахтеров. Тогда же наш харизматичный исполнитель выиграл региональный конкурс «Песня 72» в Сыктывкаре. За победу получил возможность учиться в творческой мастерской эстрадного искусства Георгия Виноградова в Москве. Но, не доучившись, Леонтьев в 73-м году вернулся в Сыктывкар, где работал солистом в местной филармонии. В том же 73-м году начался многолетний творческий союз с вокально-инструментальным ансамблем «Мечтатели», ну, тем самым, который потом переименовали в «Эхо». Буквально через год, в 74-м, Леонтьев подготовил концертную программу под названием «Радость в пути», частью которой стала одна из его знаменитых знаковых песен «Деревенька

«Деревенька моя» от композитора Якова Перепелицы и поэта Виктора Кушманова, написана еще в коме АССР, стала первой серьезной студийной работой артиста. В 1978 году Леонтьев окончил заочное отделение Ленинградского института культуры, ну а через год, в 1979-м, произошел, пожалуй, самый переломный момент в карьере будущего народного артиста. Ради участия во всесоюзном конкурсе в Ялте он перешел в Горьковскую филармонию. Тогда же началось его сотрудничество с известным композитором Давидом Тухмановым. В итоге на конкурсе в Ялте Леонтьев получил первую премию, исполнив балладу под названием «Памяти гитариста».

Каждое следующее выступление Леонтьева не проходило незамеченным, в том числе благодаря его экспрессивной манере исполнения и необычным ярким костюмам. Ну а плодотворное сотрудничество с гениальным композитором Давидом Тухмановым вывело певца на всесоюзный уровень. Одной из самых важных работ для артиста стала написанная Тухмановым лирическая композиция «Ненаглядная сторона». Она прозвучала на телевизионном фестивале «Песня года 81». И сегодня она тоже прозвучит, но в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Валерий Леонтьев. «Ненаглядная сторона».

0: ненаглядная сторона песня, которая, по сути, закрепила за Леонтьевым статус артиста всесоюзного масштаба. Это было первое полноценное выступление на центральном телевидении. Ну а доверие Давида Тухманова, одного из самых авторитетных композиторов страны, стало для Леонтьева своеобразным знаком качества.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаю рассказ об одном из самых ярких и значимых отечественных исполнителей. Сегодня Валерий Леонтьев. 80-е годы для него стали очень бурными. Именно тогда вышли все его самые яркие хиты советской эпохи. После его дебютного выступления на фестивале «Песня года 81», даже несмотря на то, что чиновники от культуры пытались вставлять палки в колеса, это никак не отменило народной любви. В 83-м году вышел знаковый дебютный альбом «Муза», где, помимо ненаглядной стороны, оказался и тот самый легендарный полет на дельтаплане, к которому мы сегодня чуть позже обязательно вернемся. А также на этой пластинке прозвучала русскоязычная версия хита «Разноцветные ярмарки».

музыку к этой песне в 77 году написал польский композитор Януш Лесковский. Помимо эстрады, в конце 80-х Валерий Леонтьев попробовал себя и в музыкально-театральных формах в рок-опере «Джордана».

0: Премьера Джордана состоялась в 88 году в Москве. На одно из выступлений приехала французская актриса Ани Жирардо. После спектакля она назвала Валерия Яковлевича выдающимся трагическим актером. В начале 90-х многое изменилось. Изменилась страна, появились новые запросы на музыку. В 93-м году Леонтьев в статусе уже состоявшейся звезды объединился с композитором Алексеем Гарнизовым и выпустил программу «Полнолуние». В одноименном альбоме вышла песня, которая теперь прочно ассоциируется с творчеством Леонтьева и, конечно, моментально стала еще одной его визитной карточкой. «Я одинокий бродяга любви Казанова, вечный любовник и вечный, правильно, злодей, сердцеед».
1: В ноль часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Песня «Казанова», слова которой написал знаменитый поэт Николай Зиновьев. Она вошла в 10-й альбом Валерия Леонтьева и навсегда подарила ему новый сценический образ. Многие поклонники, журналисты именно тогда его стали называть «одиноким бродягой любви», главным Казановой российской эстрады, а позже еще и вечным Казановой.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня в программе «Ю» настоящая легенда нашей отечественной эстрады Валерий Леонтьев. Как я уже говорил, народный артист России сотрудничал с ведущими авторами страны, среди которых, конечно, отдельно стоит упомянуть гениального композитора Раймонда Паулса. Много красивых песен было им написано для нашего Казановы. И, кстати, для других артистов тоже. Причем некоторые хиты Раймонда были перепеты огромным количеством исполнителей. Один из примеров — песня «Листья желтые». У нее действительно было много версий. Ну вот так знаменитые «Листья» звучали в исполнении «Виа Самоцветы». Ансамбль начал исполнять песню еще в конце 70-х.

Милейшая песня 88 года в исполнении детского вокального ансамбля «Кукушечка». Это работа под названием «Золотая свадьба» на стихи Ильи Резника. Мы еще ее назвали «Бабушка рядышком с дедушкой». Десятки ярких песен написал Раймонд Паулс для советской эстрады. Возвращаясь к нашему сегодняшнему герою Валерию Леонтьеву, предлагаю вспомнить еще одно. Это меланхоличный и красивый хит 85 года на стихи Расула Гамзатова, композиция «Исчезли солнечные дни». Давайте послушаем ее прямо сейчас.

0: Интересно, что Раймонд Паулс предложил Леонтьеву записать этот хит менее чем через год после оглушительного успеха «Зеленого света». Удивительно, но Валерий Яковлевич изначально не видел себя исполнителем этой песни, потому что смущался строчки «Пусть у меня на волосах лежит не тая снег», посчитав, что слова убеленного синой человека из его уст прозвучат неубедительно. К счастью, композитор сумел его уговорить, и песня прочно закрепилась с Леонтьевым как одна из его визитных карточек.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
3: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, в программе «Ю» сегодня о народном артисте России Валерии Леонтьеве. Сейчас о его сотрудничестве с еще одним талантливым человеком, композитором Юрием Чернавским. В 87-м году, когда они начали работать вместе с Леонтьевым, Чернавский тогда уже считался одним из ведущих аранжировщиков в Советском Союзе. Успел поработать со многими артистами и коллективами, включая группы «Веселые ребята» и «Красные маки». Кстати, вот эта знаменитая песня тоже его рук дело.

Юрий Чернавский написал музыку к Зурбагану в 1985 году для детского музыкального фильма «Выше радуги». А в итоге она стала визитной карточкой Владимира Преснякова-младшего. В этом же фильме прозвучал и еще один известный хит, также голосом Преснякова и написанный Юрием Чернавским.

зари. Песня «Только раз» в исполнении Михаила Боярского. Еще одна красивая мелодия, которая идеально подошла к романтической атмосфере картины «Выше радуги». А вот теперь мы подобрались к тому, что стало первым итогом сотрудничества Юрия Чернавского и Валерия Леонтьева. Это знаменитая музыкальная драма «Маргарита». Удивительно, что первоначально Чернавский написал этот хит не для Леонтьева, а для другого известного исполнителя-шоумена Сергея Минаева.

Минаев исполнил «Маргариту» в 86-м году, но настоящим хитом песне суждено было стать после того, как она вошла в репертуар именно Валерия Леонтьева. Свою роль, конечно, сыграли фирменный драматизм, харизма, ну и, естественно, яркая хореография нашего сегодняшнего героя.

0: 89 году знаменитая «Маргарита» прозвучала на фестивале «Песня года». Напомню, этот хит написал композитор Юрий Чернавский и поэт Александр Маркевич.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Продолжая рассказывать о музыке Валерия Леонтьева, конечно, невозможно пропустить одну из самых знаковых песен. При этом одну из самых парящих, планирующих. Конечно, это знаменитая композиция «Полет на дельтаплане». Или, как мы ее часто называем неофициально, просто «Дельтаплан». Я лично с ней впервые познакомился в детстве, в середине 80-х, когда в семье появился магнитофон «Вега 328», как сейчас помню. Так вот, в комплекте с магнитофоном шла аудиокассета фирмы «Мелодия» с записями песен Леонтьева, с такой серенькой наклеечкой. И вот среди многих других в памяти отпечаталась почему-то именно эта песня «Полет на дельтаплане» 83-го года. Но история знаменитого хита началась раньше. На самом деле, этой песни вообще могло не быть. Дело в том, что изначально существовала только мелодия, написанная талантливым советским композитором Эдуардом Артемьевым для замечательного фильма Никиты Михалкова «Родня» 81-го года.

такая парящая, инструментальная тема, которая на самом деле так и осталась бы только красивой мелодией в кино, если бы не одно важное обстоятельство. На нее обратила внимание музыкальный редактор Всесоюзного радио Джульетта Максимова, которая тогда активно поддерживала молодых исполнителей. Именно она обратилась с просьбой к поэту Николаю Зиновьеву написать слова. Интересно, что Валерий Леонтьев не сразу согласился на запись этой песни. Он не понимал, зачем делать песню из музыки, которая написана для кино. Но в итоге музыкальная магия случилась. Впервые композиция «Полет на дельтаплане» прозвучала в песне года 83. После чего, как мы знаем, ей суждено было стать большим хитом, интерес к которому не угасает и сейчас. Ну вот теперь самое время еще раз послушать эту легендарную песню.

0: летящая, парящая, в то же время мощная, конечно, любимая многими знаменитая песня «Полет на дельтаплане». Удивительно, но до определенного момента Валерий Яковлевич очень редко исполнял эту песню на своих концертах.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
6: Свадьба или новоселье?
5: В «Хоумберри» все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. В программе «Ю» говорим про любимых исполнителей. Сегодня рассказываю о народном артисте России Валерии Леонтьеве. Напомню, что чуть раньше мы сегодня заговорили о песне «Маргарита» и о том, что изначально исполнил ее не Леонтьев, а Сергей Минаев. Тем не менее, композиция эта прочно закрепилась именно за Леонтьевым, и мы не воспринимаем ее как кавер. Но при этом все-таки захотелось пробежаться по некоторым историям от других исполнителей, которые наш сегодняшний герой переосмыслил. Причем сделал это он уже в 21 веке. Ну, например, вот так голосом Леонтьева зазвучал известный хит от композитора Игоря Николаева и поэта Михаила Танича «Комарова». На недельку до второго я уеду в Комарова.

0: недельку.
1: Понятно, что песня Комарова всегда будет ассоциироваться с Игорем Скляром, который записал ее в 85 году, но, кстати, тоже был не первым ее исполнителем. Зато именно он сделал ее знаменитой. Так, следующий кавер — это еще одна очень интересная композиция, она же кинохит, песня «Ищу тебя» из фильма «31 июня» в исполнении Татьяны Анциферовой. А вот так ее спел Валерий Леонтьев.
2: Скажи,

Здесь Леонтьев исполняет знаменитый хит «Аморе Ново» от легендарного итальянца Адриано Челентано. Кстати, про Челентано есть отдельный выпуск программы «Юм», который можно услышать в подкастах на сайте RetroFM и в нашем мобильном приложении. Ну а продолжая сегодняшний выпуск, предлагаю послушать песню, которая, кстати, тоже изначально была написана не для Леонтьева, а для детского фильма 81 года под названием «Тайна, известная всем». В данном случае получилось так, что кино помнят немногие, а вот песня ассоциируется исключительно с Валерием Леонтьевым. В программе «Ю» знаменитый хит «Куда уехал цирк».

0: Кстати, интересно, что песня легендарная «Куда уехал цирк» досталась Валерию Леонтьеву совершенно случайно. Композитор Владимир Быстряков готовил для него другую мелодию. Но во время прослушивания на катушечном магнитофоне произошел какой-то сбой, то ли заживала пленку, то ли что-то еще. В общем, неожиданно воспроизвелась именно мелодия, которую мы теперь знаем по песне «Куда уехал цирк». И она очень понравилась нашему сегодняшнему герою.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Да, так и есть. Это программа «Юм». И сегодня рассказываю про блистательного и харизматичного исполнителя, народного артиста России Валерия Леонтьева. Кроме всего прочего, вспомнили недавно некоторые песни других артистов, которые он блестяще исполнил. Думаю, что будет справедливо упомянуть и самые яркие каверы на его песни. Пожалуй, самой обласканной песней Леонтьева среди его коллег по цеху оказалась композиция «Полет на дельтаплане». И это как будто бы не удивляет. Вот исполнение, на которое точно

0: Конечно, это Николай Носков. Благодаря глубокому драматическому вокалу он подарил знаменитой композиции особую мощь. Но, как говорится, не дельтапланом единым, есть совсем неожиданный поворот в истории леонтьевских песен. Помните знаменитый «Зеленый свет»? Ну, конечно, помните. Так вот, на него была сделана очень талантливая перепевка, которую сложно назвать кавером в полном смысле этого слова, но, пожалуй, это самое известное переосмысление еще одного знакового хита от Валерия Леонтьева «Вот такая милота».
1: Ах, почему, почему, почему был светофор зеленый? Все потому, потому, потому, что был он в жизнь влюбленный. А все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, я бегу. А все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, я бегу.
0: Да, это фрагмент композиции «Зеленый свет», прозвучавший в мультфильме «Ну, погоди», и спел его гениальный актер Анатолий Папанов, тот самый, который озвучивал «Волка». А сейчас зеленые сигналы светофоров уступают место лирике. Ну и раз уж мы заговорили о зеленом цвете, давайте вспомним немного о живой природе, которая красиво вплетена в одну очень известную песню. В программе «Ю» знаменитый цветочный хит от Валерия Леонтьева под названием «Девять хризантем».
2: Ты

0: Один из самых узнаваемых хитов Валерия Леонтьева – песня «Девять хризантем», которая вышла в 98 году. Музыку к ней написал Руслан Муратов, слова Николай Зиновьев. Кстати, тот самый, который сочинил текст «Дельтаплану».
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.

0: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: В программе «Ю» сегодня об одной из самых ярких звезд отечественной музыкальной сцены – Валерии Леонтьеве. За десятилетия карьеры он не просто исполнял песни, а еще в далекие советские годы совершил самую настоящую революцию на эстраде. Превратил обычный концерт в живое, для кого-то может быть эксцентричное, но в любом случае яркое шоу. Он не боялся ломать стереотипы, соединял сильный вокал и сложнейшую хореографию. Кроме всего прочего, конечно, запомнился невероятными костюмами, многие из которых, между прочим, создавал самостоятельно. В общем, точно изменил представление о том, каким может быть концерт. За долгую творческую жизнь выпустил более 30 альбомов, записал сотни песен и дал тысячи концертов по всей стране и за рубежом. Были периоды, когда Леонтьеву удавалось отыграть от 200 до 300 концертов в год. За вклад в культуру Валерий Леонтьев получил высшие государственные и профессиональные награды. Звание народного артиста России, а также многочисленные музыкальные премии и фестивальные награды. В том числе в 91 году был удостоен международной премии World Music Awards как самый продаваемый советский исполнитель года. А еще в 98 году получил именную звезду на площади звезд. Но самая главная и бесценная награда для любого артиста – это, конечно, бесконечная искренняя любовь миллионов слушателей. Его записи расходились миллионными тиражами, а огромные концертные залы всегда собирали 100% аншлаги. Конечно, он много раз участвовал и в международном фестивале «Легенды ретро-ФМ». Начиная с 99 года, многие свои выступления Валерий Леонтьев завершал одной очень эмоциональной музыкальной историей с простым и понятным посылом под названием «Ты меня не забывай». Давайте послушаем эту песню в финале программы «Ю». Через неделю снова будет рассказ о любимом артисте. Свои пожелания пишите во всех страницах «Ретро-ФМ» в соцсетях с пометкой «Программа «Ю». И не забывайте, что все выпуски можно переслушать в подкастах на сайте «Ретро-ФМ» и в мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ.

0: FM. Впереди Фели Чита. Целый час ваших приветов и поздравлений.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». На автозаправочных станциях «Северная сеть» организуют интеграцию видеопотока с камер наблюдения в систему МинЖКХ. Как сообщает ведомство, работа проводится по поручению главы республики Сергея Миняйла. Это позволит оперативно выявлять повторную заправку одного и того же автомобиля на одной АЗС в обход действующим ограничениям на отпуск топлива. Напомню, сейчас по программе «Свой регион» владельцы автомобилей, зарегистрированных в Северной и Южной Осетии, могут заправить до 40 литров бензина. Если машина зарегистрирована в другом субъекте, такой же объем топлива можно получить при предъявлении документа, подтверждающего проживание или рождение в республике. Для автомобилей из других регионов действует лимит до 20 литров. Ограничения не распространяются на дизельное топливо. 31 миллион рублей выделили предприятию «Владтрамвай» из бюджета Владикавказа. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии собрания представителей города. Средства направят на погашение кредиторской задолженности и компенсацию так называемых выпадающих доходов, связанных с перевозкой школьников. При этом льгота на проезд для учащихся сохранится. Изменится только механизм ее субсидирования в связи с передачей полномочий по организации пассажирских перевозок на региональный уровень. Во Владикавказе продолжается ремонт школы номер 44. Специалисты завершили демонтаж конструкции и покрытия, заменили сеть электроснабжения и водоснабжения, канализационную и отопительную системы, а также автоматическую пожарную сигнализацию. В ближайшее время строители приступят к малярным работам. После ремонта школу оснастят современной мебелью, оборудованием, интерактивными досками и компьютерной техникой. Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 30 июля при поддержке Авторадио в кинопрокат выйдет комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, единственный житель горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурата Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Курс доллара на сегодня – 78 рублей 3 копейки, курс евро – 88 рублей 89 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Пользуясь случаем, Джой передали привет японским девчонкам. Ну, а почему бы нет-то, собственно, для этого Филичта и существует. Евгений из Москвы поздравляет Наталью Филатову с днем рождения и юбилеем. Пусть в жизни будут только удача, мир и радость. Пусть каждый новый день будет праздником. Пусть мечты обязательно станут реальностью. Здоровья, успеха, любви и всего лучшего. К нему присоединяются дети. А муж Владимира передает привет Людмиле Стрельцову из города Галиц на Московской области, а дочь Ася передает привет своей любимой мамулечке, самому дорогому человеку на земле, Екатерине Тимофеевне Майоровой, в город Новокубанск. Мне желает отличного настроения.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: ритмах ламбады, друзья, читая ваши сообщения. Маргарита из Москвы передает привет любимому Роману, желает легкого пути. Даша передает привет своей семье, которая вместе едет в Пятигорск и Сочи. Вы у меня самые классные, пишет Даша. Люблю мужа и детей безмерно. Анна Мальцева передает привет Радмиле из Челябинска. Ну, а Егор из села Костенлог передает привет тем, кто отмечает сегодня день рождения малышки Ясминочки. Всем отличного летнего настроения.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: всем нужна такая девчонка, которая заманит на огород шашлыками. Вот так случилось, собственно, с Ланой. Заманила ее Юлия Гюнинен из Питера, значит, в огород, на дачу, да? И теперь они вместе едят шашлыки. Ладно, я вас понимаю, вот меня бы кто заманил, я бы тоже с удовольствием. Но работаю, работаю, куда деваться. Семья Зуевых, Игорь, Галина, Николай, поздравляет с днем рождения Татьяна Анатольевна Кондрат из Москвы. Танюш, мы тебя любим. Сегодня загадывай желания, они все исполнятся, обещают Зуевы. Ну, если они обещают, тут как бы без вариантов. Диана и Семен из Томска. Так. Поздравляю всех с днем торговли. Ну, ладно, окей. Дмитрий и Федосеев. Давайте так, всех сразу я поздравляю со всеми праздниками. Давайте как-то поконкретнее. Дмитрий Федосеев из Феодосии поздравляет супругу сына Татьяну Федосееву. Она живет в Зеленограде, что под Москвой. Желает ей крепкого здоровья, семейного счастья, любви, благополучия и, самое главное, душевного равновесия. Продолжим совсем скоро.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Эко-квартал. Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
1: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
0: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16. Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Пьяно-пьяно, да, это про выходные. Тут не поспоришь, друзья. Продолжаем филичиту на Ретро-ФМ. Максим из Комсомольск-на-Амуре передает привет своим друзьям, желает им хорошего отдыха и поздравляет Артема Смерика с прошедшим днем рождения. Катя из Гродно поздравляет своего мужа Клима с первой годовщиной свадьбы. Очень тебя люблю, мой замечательный Клим, пишет Катя. Лира и Марат из Чистополя, Республика Татарстан, в этот прекрасный день поздравляют замечательного человека Рушанию Романову с юбилеем. Желают крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, любви близких, мирного неба и всего самого наилучшего. Ну а Евгений передает привет мужу Денису, сыну Данилу, сестре Ольге и привет Елене и Рудольфу. Желает всем хорошего, продуктивного дня.
1: Телефон в Москве 495-2324-80.

0: Вот-вот, домой ближе к понедельнику, друзья. А пока отдыхаем, где бы вы ни находились, и слушаем, конечно, Филичиту на Ретро-ФМ. Мария из Санкт-Петербурга передает привет, пламенный привет своей бабушке Наде, маме Але. Они сейчас на даче в городе Волосово. Хороших им выходных. ГНМ передает привет любимому мужу Валерию. Пусть даже отсутствие света и пасмурная погода не портит настроение. Наталья передает привет мужу Сергею, который делает сейчас генеральную уборку дома. Наталья, а вы что ему не помогаете, а? Елена Карпова из Москвы передает привет папочке Владимиру Васильевичу Гривцову для домашних Дуся. Неожиданно. Желает ему скорейшего выздоровления, отличного настроения и бодрости.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из Кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
9: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
10: Сколько, сколько?
9: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Кайли Минок, Филичи Тем на Ретро ФМ. На Анастасии из Москвы передает привет мамуле и Елисею. Внук Костя, дочери Яночка, Анечка и жена Марина поздравляют любимого деда, папу и мужа Алексея Владимировича с днем рождения. Желает здоровья и благополучия. Настя из Омска передает привет своим подругам. Сегодня они вместе после долгие разлуки. Наташе, Оль, Наталье Владимировне. Очень их люблю, пишет Настя. Ну и, наконец, Евгений Матафонов из Зеленогорска Красноярского края передает привет любимой Любочке, а также детям Дашеньке, Денечку и Артему. А также с Днем торговли поздравляет коллег в группу компании Ярошенко Красноярского края. Всем добра и любви.

0: Сергей поздравляет свою начальницу, директора Екатерину Петровну с днем рождения. Желает ей самое главное здоровья, все остальное само придет. И еще поздравляет весь свой коллектив магазина «Близкий» с поселка Завета Ильича Хабаровского края. С днем работников торговли, девчонки, я с вами. Марина Бакирова передает привет Аделю Бакирову и Рамилю. Очень сильно их люблю, пусть все будет у них хорошо. Друзья из Москвы, Луги, Санкт-Петербурга поздравляют подругу Катерину Цветкову с днем рождения. Ей сегодня 18, а знакомым и 38 лет. Желаем ей всего самого доброго. Пусть жизнь и дальше радует ее. Пусть это будет взаимно. Так, мама Наташа и семья Симоновых-Колесниковых поздравляет любимого Степана Симонова с днем рождения. Желает здоровья, удачи в учебе и спорте, и успехов всегда и во всем. И любви. Продолжим совсем скоро.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Тенет Т4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Тенет Т4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefisn.ru. Реклама ООПТ. Не оферта.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
11: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

Лайв завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. В Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько ваших сообщений в конце программы. Наталья из Калининградской области передает привет любимому мужу Димулю. Димуле, милый, прекрасных тебе выходных и классного настроения. Ты мой герой, пишет Наталья. Владимир из села Отказное передает привет своей семье, супруге Наталье, сыновьям Ярославу и Илье и дочери Екатерине. Очень сильно вас люблю. Вадим из Москвы поздравляет любимую жену Наташеньку Прибыткову с никелевой свадьбой. Очень сильно люблю. Хочу дожить с тобой до золотой свадьбы. А дальше, Вадим, исправляйтесь. Хотим дальше. Рушана передает из Уфы. Передает привет и поздравляет свою сотрудницу Александру с Днем Торговли, с профессиональным праздником. Всем позитива, отличного настроения. Татьяна из Токаревки поздравляет свою коллегу Софью Рязанцеву с Днем Работников Торговли. А дочка Ольга передает привет своей мамочке Ирине Николаевне Заишниковой. Желает всего самого наилучшего. Мама, будь всегда оптимисткой, поменьше переживай. Здоровья тебе, счастья, я тебя люблю. Ну что, друзья, на этом будем завершаться. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня фильчта на Ретро-ФМ. Готовьтесь.

0: Его первая группа называлась «Дитя Афродиты». А на вопрос «Кто вы?» он всегда отвечал «Я грек», хотя родился и вырос в Египте. Неподражаемый Демис Русос на Ретро-ФМ в 15.20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Веселые ребята» Крис Ри и Дмитрий Маликов.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 33 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
4: Ретро-ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями. До сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Эко-квартал Алания.
11: Безопасность, комфорт, эстетика.
10: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб «Сайбер Икс».
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
13: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
14: Круглосуточно.
11: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: раньше бабушки просили внучат продеть нитку в иголку, а теперь просят ввести логин с паролем в соцсетях. Вот и письма теперь, наверное, уже никто не пишет на бумаге, а песни про это остались. Это ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас ансамбль «Зодиак», Пол Маккартни с Майклом Джексоном и «Army of Lovers» в Москве, 15:34.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из Кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Homeberry все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Homeberry, Барбашова, 26.
8: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Не знаю, как вы, друзья, ждете или нет, я-то точно жду. Жду понедельника, потому что именно в понедельник он придет к нам 27 июля. Накануне своих концертов в России в гости на Ретро-ФМ придет настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от всего сердца. Не пропустите Пупо в гостях на Ретро-ФМ в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки RetroFM.
5: 12+.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». На автозаправочных станциях «Северная сеть» организуют интеграцию видеопотока с камер наблюдения в систему МинЖКХ. Как сообщает ведомство, работа проводится по поручению главы республики Сергея Миняйла. Это позволит оперативно выявлять повторную заправку одного и того же автомобиля на одной АЗС в обход действующим ограничениям на отпуск топлива. Напомню, сейчас по программе «Свой регион» владельцы автомобилей, зарегистрированных в Северной и Южной Осетии, могут заправить до 40 литров бензина. Если машина зарегистрирована в другом субъекте, такой же объем топлива можно получить при предъявлении документа, подтверждающего проживание или рождение в республике. Для автомобилей из других регионов действует лимит до 20 литров. Ограничения не распространяются на дизельное топливо. 31 миллион рублей выделили предприятию «Владтрамвай» из бюджета Владикавказа. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии собрания представителей города. Средства направят на погашение кредиторской задолженности и компенсацию так называемых выпадающих доходов, связанных с перевозкой школьников. При этом льгота на проезд для учащихся сохранится. Изменится только механизм ее субсидирования в связи с передачей полномочий по организации пассажирских перевозок на региональный уровень. Во Владикавказе продолжается ремонт школы номер 44. Специалисты завершили демонтаж конструкции и покрытия, заменили сеть электроснабжения и водоснабжения, канализационную и отопительную системы, а также автоматическую пожарную сигнализацию. В ближайшее время строители приступят к малярным работам. После ремонта школу оснастят современной мебелью, оборудованием, интерактивными досками и компьютерной техникой. Работы проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 30 июля при поддержке «Авторадио» в кинопрокат выйдет комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селе Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Зелимханович, единственный житель горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. Отмечу, «Старый орел» является режиссерским дебютом Мурата Ногмова. В фильме снялись Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Светлана Гусаова, Василий Гагиев и другие артисты. Курс доллара на сегодня – 78 рублей 3 копейки, курс евро – 88 рублей 89 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: тот выбрал Мауро к сеньоритам, потому что, ну, какая сеньорита не любит собачек и кошечек? А уж собачки породы чау-чау со своими синими языками, это, знаете, способно привести в восторг не только сеньорит, но и даже сеньоров. В Москве уже 16:20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Биджиз и Владимир Пресняков. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 33 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб Cyber X.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Cyber X на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: друзья, хотите слушать Ретро FM, где бы вы ни находились, тогда скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстро и удобно, и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
6: Сколько, сколько?
5: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
8: Свадьба или новоселье?
7: В «Хоумберри» все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: недавно вычитал шикарный совет, друзья, для домохозяек. Звучит он так. Фильтр для воды прослужит гораздо дольше, если нет денег на новый. Но у меня тоже есть совет всем нам. Не выключайте Ретро-ФМ. Почему? Потому что уже совсем скоро у нас группа «Статус Кво» и песни из Ивана Васильевича. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 16 часов и 49 минут.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: тем ценителям и любителям диск совещается. Вообще диско нужно не только любить, под него можно и нужно еще и танцевать. Собственно, будем это делать, правда, позднее на вечеринке RetroFM, пока просто наслаждаемся. 17 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Синяя птица», Ким Вайлд и мелодии служебного романа.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из Кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Магазин «Охотник» на Владикавказской 37 вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской 37, напротив рынка «Алан».
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
10: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

0: Отсюда вывод, друзья, неизбежно приходящий в голову по прослушивании этой песни. Говорить о любви хоть и под кленом категорически мало. Нужно ей в каком-то смысле заниматься. Уже совсем скоро на РТФМ групп-комбинация Бонни Тайлер и Лу Бега в Москве 17 часов и 34 минуты.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Озвучка ОТП «Ванка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: делом, первым делом, любимая музыка на Ретро FM. А уж девятка там или что у вас, потом полюбим, если захочет. 17:49, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой Ретро FM.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе.

0: Вчера, друзья, случайно устроил флешмоб метро. Причем реально случайно. Ну, зевнул, с кем не бывает. Ну и, как говорится, понеслась душа в рай. Вот такие дела. 18 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Миллион Фармер, Владимир Высоцкий и Maroon 5.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Ночью во Владикавказе будет около 21 градуса тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 30-32 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
7: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Эко-квартал «Алания».
9: Безопасность, комфорт, эстетика.
8: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Пломбир» «Коровка из Кореновки». Крем-брюле. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Лето!

0: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А. «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб «Сайбер Икс».
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Дышите, пожалуйста, полной грудью, потому что, ну, и вам полезно, и нам, мужчинам, приятно. Милен Фармер, девушка, которая всегда дышит полной грудью, на Ретро-ФМ была только что, а уже совсем скоро нас группа Ace of Base, Альфавиль и Игорь Корнелюк в Москве в 18 часов и 35 минут.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Эко-квартал. Алания.
5: Безопасность. Комфорт. Эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Кафе «Доменико» продолжает удивлять гостей качеством продукции и ценами. Теперь рожок мороженого стоит всего 29 рублей.
9: Сколько, сколько?
8: 29 рублей. Вам не послышалось. Приходите и убедитесь сами.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, а

0: 19.00 в Москве. Дальше Red FM Rockset, Жан-Мишель Жар и песня про зайцев. Здравствуйте.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И от страха

0: Алена Саммер чувствует любовь, и мы вот тоже чувствуем любовь к хорошей музыке, например, чувствуем, и к любимым исполнителям, конечно. Поэтому 27 июля, накануне своих концертов в России, в гости на Red FM придет человек-фейерверк, человек-вулкан энергии, человек-сплошное обаяние, певец-композитор, шоумен и наш хороший друг Пуппа. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни нескольких поколений. А его выступления — это не просто концерты, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от самого сердца. Поэтому не пропустите. Пуппа в гостях на Red FM в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Red FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Red FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 21 градуса тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 30-32 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Привет от первой смены, это Саша и Рита, по-прежнему из Греции.
2: Ребята, мы сегодня гуляли по городу Волос, накупили кучу сувениров домой, добрались до пляжа, Эгейское море стабильно прекрасно.
1: А буквально через час мы собираемся в концертном зале Астория Гранде на концерте группы Плазма. Кстати, парни сейчас рядом с нами.
3: Ну как вам в круизе Ретро-ФМ? Как отдыхается? Что запомнилось?
4: Отдыхается прекрасно, замечательно, просто вот в восторге, нас переполняют эмоции, надеемся, что эти эмоции отразятся на нашем концерте, и все увидят их прямо вот воочию. Это будет необычный концерт, точно.
5: Мы исполнены огромной благодарностью, потому что мы имеем возможность с Ретро-ФМ путешествовать уже второй раз, и это очень сильно круто.
3: Скажите, ну а каких-то сюрпризов ожидать, или вы ничего не раскроете? Это увидят только те, кто придет в театр Гранде.
4: По сравнению с прошлым концертом, будет много нового.
5: Будет непременно новая песня, и будет непременно песня из старого, которую мы никогда прежде не работали.
3: Вау, парни, мы желаем вам удачи и классного выступления.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
1: Следующий дайджест круиза Ретро-ФМ уже завтра утром. Не пропустите.
2: Остаемся на связи.
0: Круиз Ретро-ФМ.

0: всегда в детстве ждал этого момента. Ну, партия Трубадура мне совершенно не нравилась, а вот за осла исполнить е-е-е-е-е, это прям за счастье. У кого так же было, поднимите хвост. Дальше на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Сандра, мистер президент на Ретро-ФМ. 19:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Ванка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
2: и включай интернет-потоки Retro FM.
3: 12+.

0: Крис Норман и его полночная леди. Ну, то есть, есть какие-то, собственно, временные ограничения прям. RetroFM без всяких ограничений. Скачивайте новое приложение RetroFM. Оно быстрое и без лишних кнопочек. Любимая музыка, любимые ведущие, популярное шоу и множество разных интернет-потоков. Бесплатно, без регистрации. Радио Хаб – это новое приложение RetroFM. Ищите в магазинах приложений, скачивайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. 20:20 в столице. Дальше Пол Янг, Аида Ведищева и Ингрид через пару минут.
1: Реклама.
2: Эко-квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Клуб «Сайбер X» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще две комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб Cyber X.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Cyber X на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54-11-00.

0: все-таки его знаменитая, вот это вот самое. И когда ты уходишь, я чувствую себя как-то не очень. 20:34 в столице. Если вдруг она прямо сейчас куда-то ушла, действительно как-то не очень, потому что субботний вечер. Хотелось бы, чтобы все было очень и очень. Желаю всем, чтобы было очень и очень под музыку Red FM. Тина Казинс и Хулио Иглесиас. И Маленький Принц у нас через пару минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Эко-квартал. Алания.
5: Безопасность. Комфорт. Эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону UM10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Тина Казин замолвил, так сказать, словечко за нас, чтобы у нас все было хорошо, и у нас точно все будет хорошо, потому что с 9 мы начнем танцевать. Как всегда, с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка в супермиксе для вас на вечеринке Retro FM. Так что готовимся, друзья, готовимся. 20:50 в Москве. Ну а непосредственно через пару минут Бонни М и Игорь Иванов еще у нас.

0: Это Джилла, и она знает, про что поет. Она говорит, что становится все горячее и горячее. Ну а чего, собственно, так и есть? Потому что все становится все танцевальнее и танцевальнее. Лучшая танц-музыка для вас здесь, на субботней вечеринке Ретро ФМ в супермиксе. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Клуб «Сайбер X» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Эко-квартал «Алания». Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Берегите или берегитесь, как всегда. Юрий Антонов намекает, что, мол, можно поставить галочку там, где как-то вот вам больше откликается, как модно говорить. 27.36 в Москве, и у нас откликаются исключительно танцевальные мотивы. Лучшая танцмузыка здесь для вас на субботней вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Hello!
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Эко-квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Эко-квартал Алания. Новый ЖК в районе Дендрария. От 115 тысяч за квадратный метр. Получите ключи от квартиры в третьем квартале 2028 года. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

Бакара, их программное, так сказать, произведение. Да, сэр, я могу буги, могу, сэр, буги-вуги, все, что захотите, все, что захотите. Буги, буги-вуги, рок-н-ролл и диско, все, что нужно для приятного вечернего времяпрепровождения. Лучшая танцмузыка здесь для вас на субботней вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

растрогай меня, и все тут, говорит Данута. Ну, собственно, самая трогательная и танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Ретро-ФМ. Все в лучшем виде, в смысле в супермиксе. 23:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся, друзья.

будь осторожен, милок, я тебе не игрушка, но мы можем поиграть. Вот такие, понимаете, двойные стандарты. Арабески их задорные. 23, практически 35 в Москве. Это субботняя вечеринка Ретро ФМ. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас до полуночи. Двигаемся.

0: советуем. Быстренько обращаем внимание на прекрасный вариант, чтобы все были вместе, чтобы никто не блудил и все координаты обозначили свои. Retro FM, лучшая танцевальная музыка на субботней вечеринке Retro FM. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами танцуем аж до полуночи. Ну а после полуночи здесь будет Дмитрий Майоров.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама.

0: Хихоньки-хаконьки в том числе. Все, что выходные в рамках приличия и культурных рамках нам позволяют. Вот это все уверенно и продолжаем делать. Продолжаем нескучно отдыхать вместе, другими словами. В столице 19 минут первого на Ретро FM уже вовсю приближаются Крис Ри и Дмитрий Маликов. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют, всем большой привет.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Pienso con sueño para

между тем и между делом на глаза сейчас попалось весьма интересное предложение с тем, чтобы наш ежегодный отпуск продлиться на неделю. Предложили обычные выходные в субботу, в воскресенье по аналогии с праздничными днями не учитывать в отпуске. И то есть таким образом стандартный отпуск увеличится с 28 до 35 дней. Звучит неплохо. В столице 0 часов 35 минут. На Ретро-ФМ на подходе No Mercy.

Возможно, прошли те времена, когда победители, чемпионы мира по футболу, да и в целом по другим видам спорта, не платили налог от выигрыша стране, в которой проводился чемпионат. Просто США, судя по новостям, захотели получить свой процент от недавнего выигрыша сборной Испании. Такая инициатива впервые. Другие страны никогда так не поступали. Такие дела. В столице 0 часов 49 практически минут на Retro FM в финале этого часа нас ждут Рики и Поври.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не все телефонные звонки важны, не все телефонные звонки нужны. Такие выходные установки или абонент-не абонент вполне допустимы. А то, мало ли, отвлекут от отдыха. Этого нам не нужно, всем не скучно. В воскресенье в столице 1:21 практически. На Ретро-ФМ приближается Рики Мартин. И еще услышим один из хитов Владимира Высоцкого. Все это скоро.

Прямо сейчас Five Lighters на Retro FM. Французский проект, который за свою карьеру выпустил всего пару альбомов. Не напрягались ребята. Но все же они оставили свой яркий след в эпохе евродиска. Выражение Crazy Man, как называется эта история, в разговорном сленге 80-х часто означало не сумасшедшего, а одобрительное восклицание. Ну, что-то вроде «Чувак, that's door». В столице час 35 минут. На Retro FM приближаются Саманта Фокс и Игорь Николаев.

некоторым проще жить, прячась за иллюзиями, в стиле казаться, а не быть. На такие мысли что-то навела эта история от Dire Straits на Red FM. В столице час 48 минут. До финала этого часа еще успеем услышаться с Каумой и группой Стаса Намина. Всем не скучно, вот.

0: Некоторые желают шоколада, шоколадного мороженого, предпочтут пломбир, и специалисты, так сказать, в восторге от такого выбора, потому что классический сливочный пломбир ими признан самым полезным видом мороженого благодаря сбалансированному составу. Так, тут совсем не про мороженое хотел говорить, а про него, про Пупо на Ретро-ФМ, причем буквально на Ретро-ФМ, потому что уже завтра, понедельник, 27 июля в 11 часов по Москве, накануне своих концертов в России, Пупо, наш хороший итальянский друг, заглянет к нам в гости в студию Ретро-ФМ. Ждем, конечно, но в самые ближайшие минуты ждем и слушаем Secret Service. Я в студию в столице, 2 часа 20 минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

напишите, если уж не письмо, то хотя бы просто отправьте сообщение своим дядям и тетям. У них сегодня, знаете ли, праздник. Они вот, возможно, и не знают, не в курсе, но факт. Сегодня 26 июля официально во всем мире отмечается День дяди и тети. В столице тем временем 2 часа 34 минуты. Кто куда, команда «Секрет» и Крис Ри приближаются к нам на «Ретро-ФМ». Встречаем.

Мы делаем упор на домашние или подставляем другие варианты. Главное, это, конечно, само наличие отдыха. Он нам точно и к лицу, и к настроению, и ко всему остальному. Отдыхаем, пока отдыхается. И ждем скорого музыкального появления на Retro FM Патрисии Касс и Абба. В столице 2 часа 48 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.